покоряет сердца страстью и исцеляет, подобно лекарю. Она не терпит фальши и надменности.

Музыка — это универсальный язык, который объединяет людей и заставляет ярко гореть факел их сознания, покоряет сердца страстью и исцеляет, подобно лекарю. Она не терпит фальши и надменности. Путь музыканта – пианист. Его ремесло – как философия жизни и призвание –